0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе най-бол дивих споминов.
1: Гол! Гол за Словенио, стрелец па верели али не? Младен Рудоня!
0: То е Без носталгия. Твоя без носталгична музка.
2: Без носталгия ти принаша...
3: Мув ТВ, Словения, нов свет, паметне телевизии.